такой блю. Я такой блю. Я такой блю. Я такой блю. Я такой блю. Я такой блю.